И ведь, казалось бы, огромнейшее количество прекрасных песен записала за годы своей творческой деятельности Белинда Карлайл. А вот эта песня «Круг на песке» является одной из самых любимых, да, был проведен даже специальный опрос небольшой статистический на эту тему среди очень большого количества людей по обе стороны Атлантики, друзья. А вот ведь красота, она везде красота, в любой точке мира. И уж в музыке тем более. 3:20 в столице, я о времени. Меня зовут Андрей Мареев, это я о себе. Скоро Донна Саммер, Дубы Колдуны и Ингрид на Ретро-ФМ.

0: Удивительная, совершенно волшебная песня в том плане, что она универсальна в плане возможности танцев под нее. То есть можно двигаться с невероятной скоростью, поражать аудиторию кучей телодвижений и отточенности техники, а можно просто стоять на одном месте, главное сделать лицо посложнее, и все будет хорошо. Donna Summer на Retro-FM в 3 часа и 35 минут. Дальше Ace of Base, Lionel Richie и группа Комбинация. Все это Retro-FM.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
3: И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Жить, как известно, хорошо, а жить хорошо еще лучше, тем более жить с песнями и, может быть, даже с танцами, если будет настроение и подходящее физическое состояние. Ace of Base на Retro FM. 3 часа и почти 50 минут. Дальше расскажу по большому секрету, что услышим здесь на Retro FM. Голландский проект Star Sun 45 и наш отечественный прекрасный ансамбль «Синяя птица».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

как в романсах старинных пели «Я поцелуями покрою чего-то там и очи, и чело». Ну, в смысле, лоб. Короче говоря, зацелую просто... до неприличия. Bad Boys Blue на Retro FM несколько более прямолинейно выражаются и танцевально, но далеко не ушли. 4:20 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра!

0: Ну, к вопросу о том, что пора, а чего, может быть, еще не пора. 4:35 в столице. Возможно, кто-то сейчас, может быть, подумал о том, что пора бы и отдохнуть слегка, и после бессонной ночи прикорнуть минуток эдак на 600. А кто-то, наоборот, подумал: о, господи, надо же уже на работу выходить, собираться. Юрий Антонов на Ретро-ФМ, скоро Татьяна Воронина, Павел Смеян, Патрисия Касс и группа Aerosmith.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Понятное дело, что для рифмы, а уж тем более для песни, можно сказать все, что угодно, но назвать ласковым ветер перемен, который крушит и ломает все на своем пути, надо быть очень большим оптимистом или идеалистом. 4:50 в столице. Скоро Майкл Джексон и Билли Джоэл продолжат музыкальную программу «Ретро FM».
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Раннее утро. Очень подходящее время для того, чтобы слушать красивые песни. Огромное спасибо дуэту Eurythmics за то, что в свое время распавшись, а потом воссоединившись, вот такую красоту нам подарили. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем желаю доброго наступающего утра. И пусть этот самый наступающий новый, пока что еще летний день, принесет вам только радость, друзья. Скоро «Саваж», Юрий Шатунов и Лубега на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Нельзя сбрасывать со счетов тот вариант, что когда вы предлагаете человеку быть одним единственным или одной единственной в его жизни, что этот человек возьмет да и согласится, а вы не готовы. Вот так вот. 5:35 в столице. Это «Саважна», Ретро-ФМ. Дальше Саш, Ричард Маркс и Дмитрий Маликов.

Левая нога вперед, правая нога вперед, левая нога, правая нога. Ну, теперь чередуем ноги с руками. Главное не запутаться и сохранять темп движения. Саш на Ретро FM, их легендарный, по-другому не назовешь, Эквадор. 5:50 в столице. Доброго вам наступающего утра, друзья. Совсем скоро трио Арабески и Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо».

0: кого-то, если сейчас и есть, если у кого-то и намечаются, то далеко не в массовом порядке. То же самое можно сказать и об отпусках и личных праздниках. Тем не менее, всем, у кого сегодня именно так, мои поздравления искренние и горячие. Бонни М на Ретро FM 620. Меня зовут Андрей Мареев. И доброго утра вам, друзья.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554-20.

0: А ведь кто-то сейчас вполне возможно досадливо поморщится. Ну что такое? Раннее утро, 6:35, а у них опять тут о любви, понимаешь? Неужели других тем нет для разговоров и для песен? Я думаю, что у представителей итальянской эстрады действительно других тем нет и быть не может. Альбана и Ромина Пауэр на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Юрия Антонова, Арт Компани и Рики Мартина.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20. Реклама «Нефеда». ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: и нет расстояния. Наша встреча награда.
1: Вот с возрастом понимаешь, друзья, что рукой подать — это значительно лучше, чем ехать и ехать. По крайней мере, когда речь идет о расстоянии от работы до дома. Это я к чему? Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья. До встречи на выходных. Всем пожелаю по-доброму встретить это утро. Кстати говоря, вам в этом поможет

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот когда не 6 уже, но еще и не 8, это сколько получается? Ну все правильно, 7. Сложился пазл. Ура! При этом картину происходящего будет дополнять Вадим Ривман. Он уже здесь, сейчас все расскажет.
1: Да, обязательно сделаю это. Доброе утро всем. Итак, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе Рунета. Пользователи сообщают, что перестали открываться многие сайты и сервисы. Большая часть жалоб поступает из Москвы, Московской и Самарской областей. Также поступают жалобы из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя могли стать перебои с электричеством на крупном узле связи. В Ростелекоме сообщили, что предпринимают все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. Тем временем энергоснабжение в Москве вновь осуществляется в штатном режиме после отключения электричества в ряде районов. В Гагаринском и ряде других районов столицы накануне произошло кратковременное отключение электричества из-за технологического переключения источников энергоснабжения. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Объединенные Арабские Эмираты сообщили о приостановке торговых, финансовых и коммерческих операций с Тегераном. Ранее в Минобороны Эмиратов сообщили, что система ПВО зафиксировали две баллистические ракеты, летевшие из Ирана в направлении страны. Первая упала за пределами территориальных вод страны, а вторая в территориальных водах. По данным министерства, целями этих ракет были морские суда. Доля поддельных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Покупка такой продукции может обернуться серьезными поломками и дополнительными расходами. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка. По их словам, упаковка часто выглядит убедительно. Производители копируют даже голограммы, а также наклейки, QR-коды и другие защитные элементы. Низкое качество того или иного комплектующего удается заменить только на момент установки, но часто проблема проявляется даже в процессе эксплуатации. Ну и последнее. В одном из домов Владивостока произошел курьезный случай с участием местного жителя, находившегося в сильном алкогольном опьянении. Мужчина попытался пройти через узкую щель между стиральной машиной и дверью. В какой-то момент гражданин потерял равновесие и упал, оказавшись в ловушке между бытовой техникой и дверным проемом. Когда он осознал, что самостоятельно выбраться не сможет, ему пришлось вызвать спасателей. Прибывшие специалисты оперативно извлекли мужчину из заточения, медицинская помощь жителю Владивостока не потребовалась.
0: А это все потому, что у кого-то слишком узкие двери.
1: Да-да-да, Винни-Пух. Или потому, что кто-то слишком много ест или пьет.
0: О, не только, да. Осуждаем, осуждаем. Мы такого не приемлем.
1: Безусловно.
0: Много есть не надо.
1: Это точно.
0: Ну и пить тоже.
1: Ну, обязательно надо рассказывать о курсах валют в конце выпуска, и я это делаю. Курс доллара 85 рублей 16 копеек, а евро 98,73. Ну, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам доброго утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Так, кто там куда? Возвращается или планирует вернуться? Да, первая смена, Рит, Саша. Полторы недельки потерпите. Подождите, скоро вернутся. Все, ваши любимки, все нормально. Пока этот самый, как его, Юрий Гурьянов будет гороскопы, например, читать. Как вам такое?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Доброе утро еще раз. Ладно, нормально, нормально все. 19 августа, среда. Сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст знать о себе, уделите этому, пожалуйста, внимание. Девы, вместо догадок давайте задавать уточняющие вопросы и проверяйте, пожалуйста, что имеет в виду ваш собеседник в точности. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя, пожалуйста, чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе, они только разрушают вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Мишель Дельпеш, 71-й год, песня «Pour un Flirt». Интересно, как переводится слово «флирт»? Ладно, оставим без перевода как-нибудь. Будем догадываться по ходу, соображать, кумекать. Даже под музыку будем, кстати говоря, это делать. Здесь на Ретро FM все для этого есть у нас с вами. Так, потянулись. Что там у нас? 19 августа. Ничего себе, вот время летит. Среда, 26-й год на календаре. Значит, с наступающим еще рано поздравлять. 7:20 в Москве. Да, Юрий Гурьянов здесь. Из ближайшего, кто нас порадует, группа «Секрет». Также появится «Bee Gees», «Crazy Frog» и много чего еще хорошего обязательно будет здесь рядом с нами на «Ретро-ФМ».
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ» с новым летним утром. «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: Так, ну смотрите, у Кристины именины, правильно? А у нас-то тогда что с вами, я не понимаю. Ну, давайте разбираться. А у нас, во-первых, смотрите, значит, сама Кристина, которая нам подарила группу «Секрет». Спасибо ей большое за это. А еще у нас есть кое-что... Как-то это слово из головы вылетело на букву «Х». О, влетело обратно. Хорошее настроение у нас с вами есть. Видите, как классно. А еще новости. И Вадим Рибман, представляете?
1: Есть. Доброе утро, расскажу обязательно. Привет. Итак, ФАС возбудила дела против нефтяных компаний из-за завышения цен. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. К участникам рынка применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию на 16 августа топливо было только на треть заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент России, напомню, высказался об идее распространить разговоры о важном на детские сады. Вашингтон сменил тактику в отношении Ирана, об этом пишут СМИ. Трамп дал указание команде своих переговорщиков не взаимодействовать с Тегераном. Отмечается, что прежде чем возобновлять переговоры, президент США хочет подождать, пока лидеры Ирана продемонстрируют готовность заключить сделку, к которой стремится Вашингтон. Трамп ранее заявил, что не стремится к продлению действия меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Православные верующие сегодня отмечают один из главных христианских праздников – Преображение Господне или Яблочный Спас, как его называют в народе. В это время как раз начинают собирать урожай. По традиции, в храмах во время торжественных служб сегодня освещают первые плоды. Священники на торжественных службах надевают белые одежды в память о том, как, по преданию, лицо Иисуса озарило сияние во время молитвы с апостолами, и он предстал перед ними в божественном облике. Фонтанной системе Петергофа исполняется 305 лет. Это одна из самых удивительных инженерных конструкций времен Петра I. За три века она превратилась в визитную карточку Петербурга, но принцип работы остался практически прежним. Вода поступает по каналам без насосов и электричества. Источник воды аж в 24 километрах. Все начинается на Ропшинской возвышенности. В Петергофе и 305 лет спустя 150 каскадов и фонтанов по-прежнему открывают вручную с железными задвижками. Ни кнопок, ни датчиков там нет. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек. Евро 98.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Какая ж красота с утра пораньше. Bee Gees, How Deep Is Your Love. А вот представляете, изначально группа Bee Gees хотела эту песню отдать другой певице, но продюсер фильма «Лихорадка субботнего вечера», где эта песня, кстати говоря, стала саундтреком одним из самых известных, настоял, чтобы не отдавали, чтобы сами исполняли. И хорошо, что так получилось. Хотя, конечно, потом эту песню много кто перепевал. А фильм, между прочим, тоже сам легендарный. «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой молодым, где он отплясывал. Так, мы с вами, кстати говоря, мы тоже можем отплясывать. Почему нет? Ну и что утро? Подумаешь, дальше у нас есть все поводы для этого. Игорь Николаев, группа Queen и много кто еще обязательно прозвучит уже в самое ближайшее время, прямо здесь, на Retro FM.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Реклама.

0: Ну все, друзья, дожили. Это случилось. Наконец-то нам назвали самый сложный предмет начальной школы в России. И, внимание, это нет. Не музыка, не пение. Это математика. Да. Ну, честно говоря, вот я не знаю, с математикой я не то чтобы я хвалился, но как будто бы больших сложностей не было. Вот чего я вообще никогда понять, ну, так не смог и до сих пор, и даже не знаю, наверное, ну, понятно, что сейчас уже и не пытаюсь. Это химия. Это вот эти все валентности, вот эти все связи, как эти уравнения. Я не знаю, не знаю почему, но не, вот до сих пор не это самое, вздрагиваю при слове химия. Но тем не менее. То ли дело, да, математика? Интегралы, дифференциалы, мнимые числа, последовательности там разные, теоремы Ферма и прочее. Словами-то какими ругаюсь с утра пораньше. Ладно, про красоту. Про музыку. Нет, математика-то тоже классная. Это, кстати, тоже красиво, как говорят сами математики. Про красоту музыкальную, тем не менее. Здесь она у нас с вами остается в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQ

0: У J8 подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
0: Решим на месте. Амода и J-Ку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jku.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
6: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
8: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 8 утра в Москве. Ну, на самом деле, чуть побольше. Ну, там будет эти секунды считать. Зачем нам это нужно, правильно? Вот у Вадима Ривмана все точно, как в аптеке.
1: Да, обо всем по порядку. Доброе утро. Да. Доброе утро, привет. Итак, россиянам объяснили новый порядок получения налоговых уведомлений. С августа их начали автоматически направлять гражданам страны с подтвержденной учетной записью на госуслугах. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налогов, а также исчисленного НДФЛ. Заказанное письмо по обычной почте направят только в том случае, если уведомление невозможно прислать ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительных вкуса и текстуры. Россия готова возобновить ввоз продукции из Армении, если армянская сторона предоставит отчеты о санитарных проверках. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Проблемы с поставками армянской продукции в Россию начались еще в конце мая. Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на импорт различных категорий товаров, объясняя это нарушениями ветеринарных и фитосанитарных требований. Под запрет попали цветы, овощи, фрукты, рыбная продукция, а позже и молочка. Формат посланий президента Федеральному собранию может быть скорректирован, исходя из изменившихся реалий. Так заявил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступление перед палатами парламента не является самоцелью, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены. Кроме того, по его словам, из самого понятия «ежегодное послание» может исчезнуть привязка к ежегодности. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Свердловской области. Местный житель, задолжавший по алиментам почти 900 тысяч, по ошибке принял сотрудницу Федеральной службы судебных приставов за новую знакомую и пригласил ее на свидание. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, приставы позвонили должнику. Мужчина, услышав женский голос в трубке, решил, что звонит некая Марина, с которой он недавно познакомился. Обрадовавшись, он сам сообщил, где находится, и пригласил даму в гости, попросив при этом ее надеть платье. Дама действительно приехала, но не в платье, а в форме судебного пристава. Теперь мужчина проведет под арестом 10 суток.
0: Вот и как? И как теперь людям верить? И как теперь знакомиться? Ой, мне же все равно нельзя, у меня же жена не разрешает.
1: Это точно. Это ты хорошо вспомнил. Вовремя.
0: Ладно, тогда нормально.
1: Да. А я вот еще вспомнил про то, что должен рассказать о курсах валют. Доллар 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98.73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Любые цветы, на самом деле, хороши. Не только городские. Хотя городские, но в Москве в этом году вообще просто чудеса какие-то происходят. Все зеленое, цветастое, красивое. А, ой, отпуск вспомнил. Цветы те самые, в том числе не городские. Ну ладно, ладно, нормально. Работать тоже надо, правильно? Кто будет, если не мы?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Как нам там будет сегодня работаться или отдыхаться? Может быть, кому-то кто-то еще в отпуске. Да, есть такие люди. 19 августа, среда. Сегодня чувства могут мешать здравому смыслу, друзья. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований. Но в этой ситуации есть и плюсы свои очевидные. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому, пожалуйста, внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости. Порадуйте себя чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь, пожалуйста, терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Every breath you take. Каждый вздох, буквально, который ты делаешь, все не останется незамеченным. Песня про человека, ну, с таким немного маниакальным поведением, а может и много маниакальным. Что бы ты, говорит, ни делала, куда бы ни пошла, везде буду рядом, буду с тобой следить обязательно. Кстати, посмотрел сейчас данные опроса по поводу доверия своим близким, ну, жене в частности, около 70% россиян это делают. Ну, казалось бы, может быть, хочется куда-то и больше, и выше стремиться, но цифра вполне себе неплохая. Так, наши цифры, которые касаются музыки, здесь в эфире Retro FM, причем классной, лучшей в мире музыки, они вообще никаким математическим подсчетам не поддаются, продолжат звучать. Вот давайте назовем это бесконечной красотой. Очень скоро группа Roxette, «Мираж» и не только. 8 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вам, Милсон. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
12: «Ретро-ФМ».

0: Это группа Roxette в летней смене. Real Sugar. Самый настоящий, самый реальный. Тот сахар, которым точно никогда не пересластишь. Можно сколько угодно и без ограничений. Ну, так получается. Красоты ее, надо сказать, много не бывает, в том числе и музыкальной.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Правительство России планирует обязать владельцев жилья вносить в единый государственный реестр недвижимости информацию о лицах, имеющих право проживания на основании завещательного отказа. Поправки в жилищный кодекс предполагается внести в Госдуму в ноябре, об этом пишет ТАСС. Нововведение позволит защитить покупателей жилья от неожиданных обременений. Норма вступит в силу с 1 января следующего года. Индонезия прорабатывает возможность открытия прямых авиарейсов из Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока, передают «Известия». В первую очередь речь идет о Бали. В дальнейшем прямое сообщение может быть расширено в Ламбок, Комодо и Джакарту. Сейчас межправительственное соглашение закрепляет за Аэрофлотом статус назначенного перевозчика. Компания выполняет 4 рейса в неделю в Денпасар. В Казани вводятся новые остановочные пункты для автобусных маршрутов номер 6, 29 и 62. Обе остановки оборудованы современными навесами для пассажиров, пишет портал мэрии Казани. На улице Беломорской появится остановка «Стадион Мотор». Здесь будут останавливаться автобусы маршрута номер 6. Также новый пункт установили на улице Гудаманцева, улица Тецевская. Остановка начнет обслуживать маршруты номер 29 и 62. К 30 августа в парке имени Горького Казани завершается строительство смотровой площадки. Смотровая площадка в парке имени Горького выходит на улицу Вишневского. С нее открывается вид на Новосавиновский район города. Периметр будет подсвечиваться встроенными в поручень LED-элементами. Также установят 7 высоких фонарей и 14 светильников, направленных на кроны деревьев. Смотровая площадка станет частью нового пешеходного маршрута. Теперь от главной аллеи парка, которая раньше была тупиковой, можно пройти по проложенной дороге. Дорожки до смотровой площадки. От нее спуститься вниз по установленной в прошлом году лестнице на улице Подлужная и перейти на набережную Казанки и парк Урам, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: знаменитый ансамбль «Эолика» «Ноктюрн». Друзья, вот скажите, а вот если есть «Ноктюрн», а почему тогда нет, например, «Коктюрна»? Эта шутка, кстати говоря, посвящается слушательнице по имени Анжелика. Сейчас она написала сообщение мне. Подождите, найду. Вот она, Анжелика, пишет. «Уберите этого Юрия, ведущего, такой косноязычный, и шутки тупые». Ну вот, все. Анжелика, да, эта шутка была для вас.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Университетской, от Тукая до Профсоюзной. Также по Тукая от Сафьян до улицы Тышаяк и по Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
10: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
12: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: Каждый день.
13: Ровно в 21:00.

0: Это группа Deep Purple в летней смене, легендарный Smoke on the Water. Кстати, сначала Deep Purple назывались совершенно по-другому. Roundabout, по-нашему карусель, такое было название, немножко улыбку вызывает. Вот сейчас название у группы, но в какой-то момент, в 68-м году, гитарист Ричи Блэкмор предложил, кстати говоря, ну практически, можно сказать, по совету своей бабушки, которая очень любила песню старинную под названием Deep Purple, ну вот бабуленьки, они, видите, плохого не посоветуют, они хорошие наши. А музыка наша тоже лучше здесь на Retro FM продолжит звучать, в том числе и сегодня утром, в среду, 19 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Великий комбинатор на службе в полиции.
17: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
16: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20.

0: зрителей старше 16 лет.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
8: 12+.

0: Московское время 9 часов утра. Говорит Ретро FM. И Вадим Рибман тоже говорит вслух. У него новости. Доброе утро.
1: Обязательно говорю. Привет, доброе утро. Итак, Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более килограмма. Для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – это широкие мягкие регулируемые рамки. Водители с хорошей страховой историей в среднем платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом. Об этом известием рассказали эксперты финансового рынка. В июле средняя стоимость полиса для безаварийных водителей составляла 6800 рублей, а для аварийных водителей 19,5 тысяч. По данным экспертов, за последний год средняя стоимость ОСАГО для безаварийных водителей выросла аж на 28%. Кроме того, стоимость полиса существенно различается в зависимости от региона страны. Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, там начался пожар, и еще один дрон влетел в жилой дом. В результате были повреждены окна на верхних этажах. Кроме того, обломки упали на автомобили, которые стояли у дома. И в результате попадания дрона в дом пострадал один человек, его госпитализировали. Доля поддельных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Покупка такой продукции может обернуться серьезными поломками и дополнительными расходами. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. По их словам, упаковка часто выглядит весьма убедительно. Производители копируют даже голограммы, а также наклейки, QR-коды и другие защитные элементы. Низкое качество того или иного комплектующего удается заметить только в момент установки, но часто даже проблема появляется лишь в процессе эксплуатации. Ну и последнее. Робот-гуманоид забил гол в ворота юного футболиста в Пекине. На всемирной конференции роботов в Китае антропоморфный робот сумел поразить ворота, которые оборонял ребенок. В рамках экспозиции юные гости выставки сменяли друг друга в роли вратарей, стараясь отразить удары машины. В ходе показательного выступления робот-гуманоид направлял мяч точно в створ, фиксируя результативные попадания. Мероприятие состоялось в одной из интерактивных зон выставочного пространства.
0: Это классно, конечно. Я думаю, что, да, с другой стороны, а если бы робот не забил, то что бы он сделал? Он мог бы сказать голосом Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».
1: Ну, по-китайски, конечно. Да-да-да. Но голосом Андрея Аршавина.
0: Конечно.
1: А я еще своим голосом расскажу о курсах валют. Доллар — 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну, слушайте, среда все-таки такой день, когда у многих из нас уже появляется запрос, справедливый как будто бы, ну, как нам кажется, на пятницу. Многие даже не сразу верят, когда просыпаются, что пока еще середина рабочей недели, и до конца еще надо поработать немножко. Ну, или поотдыхать кому-то, кто в отпуске. А, ну, пускай вот эта вот самая, знаете, маленькая пятница по имени среда поскорее вырастет, а мы ее будем кормить хорошо, и вот она уже потом буквально чуть-чуть, еще пару деньков, и превратится в настоящую.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, пока работаем над превращением среды в пятницу. 19 августа, друзья, сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидные, требуют дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду ваш собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя чем-то приятным. Скорпионы, не допускайте резкие и критические мысли о себе. Они только разрушают вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно. Трудно прийти к взаимопониманию, запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Паркеты вас, паркеты нас, паркеты их. Да и вообще в целом. Друзья, кое-что чем важным хотел вам напомнить. Ну, правда, важная штука, потому что все же мы любим слушать ретро-ФМ, правильно? Только попробуйте сказать, что нет. Нет таких людей в мире, которые не любят ретро-ФМ. Так вот, друзья, дело в том, что теперь у нас есть новое приложение, которое называется Radio Hub. Там очень удобно, без всяких лишних телодвижений. Все очень просто. Нажал, и сразу наслаждаешься любимой музыкой, любимыми эфирами, подкастами популярных шоу, и также там множество интернет-потоков. Все это у нас есть. Бесплатно, без регистрации, скачиваем в магазинах приложений, запускаем и наслаждаемся. Radio Hub — это новое приложение Retro FM. Ну а у нас продолжается летняя смена на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Вечеринка.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка.
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: такая бодрящая композиция от проекта «Зодиак». Ну, песня... В смысле песня? Композиция под названием «Почувствуй себя персонажем компьютерной игры». Бежим мы, значит, такие, как Марио. Все ненужное перепрыгиваем или обходим. Полезное, конечно, собираем в копилочку. Вдруг пригодится потом. Ну и о полезном, о важном сообщит Вадим Риван, причем сделает это прямо сейчас.
1: Обязательно сообщу. Доброе утро. Итак, россиянам объяснили новый порядок получения налоговых уведомлений. С августа их начали автоматически направлять гражданам страны с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налога, а также исчисленного НДФЛ. Заказанное письмо по обычной почте направят только в том случае, если уведомление невозможно прислать ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Россияне накануне вечером столкнулись с массовым сбоем в работе Рунета. Пользователи сообщают, что перестали открываться многие сайты и сервисы. Большая часть жалоб поступала из Москвы, Московской и Самарской областей. Также были жалобы из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя, как позже сообщили, могли стать перебои с электричеством на крупном узле связи. В Ростелекоме отметили, что предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. ФАС возбудила дела против нефтяных компаний из-за завышения цен. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. К участникам рынка уже применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию, скажем, на 16 августа топливо было только на трети заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. В детских садах России появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее, напомню, президент России высказался об идее распространить разговор о важном на детские сады. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат при этом должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: 9 часов и 36 минут московское время, 19 августа, сегодня среда. Что там в календаре? Ну, помимо яблочного спаса, с которым еще раз поздравляем всех. Сегодня день рождения русской тельняшки. Поздравляем и тельняшку, и тех, кто ее носит, конечно. Всемирный день фотографии. День мотострелковых войск в России. Тоже поздравляем. День почтовой марки. Международный день банта и день превращения бабочку. Ну, хотя бы в мыслях превращаемся в бабочку. И порхаем дальше вперед в этот прекрасный день. Ну, для начала утра, потом уже, соответственно, и день.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Клубной, также по улице Мира от Тополевой до Сибирского тракта и по Шахиди от Яхина до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе.
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Ретро-ФМ.

0: Это группа Army of Lovers, Александр Барт, солист. Он, кстати, по образованию является профессиональным социологом и философом, но активно писал научные книги по социальным наукам, читал лекции в университетах, параллельно создавая вот такую музыкальную красоту, такую, может быть, где-то провокационную красоту. Это говорит о том, что все, друзья мои, серьезные, начитанные люди иногда не прочь подурачиться. В хорошем смысле этого слова, конечно, чтобы всем вокруг стало чуть радостнее, музыкальнее. Вот мы с вами тоже начитанные, хорошие. Сидим и иногда дурачимся, немного хулиганим в эфире. Но только по-доброму. Летняя смена обязательно продолжится. На Ретро ФМ меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, гороскопы, много чего еще хорошего.
1: Летняя смена на Ретро ФМ. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Капа» и «Денекс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы.

0: подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на «Магнит.пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэй.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Московское время 10 часов утра в Москве. Да, так и есть. Вадим Ривман с новостями. Тут как тут. Сейчас все расскажет.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, цифровой рубль выходит в обращение уже с 1 сентября. Все системно значимые банки нашей страны подготовили свои системы для запуска операции. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что хранится он будет в кошельке на платформе Банка России. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно сильно это коснулось импортных премиальных брендов. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли аж до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель, а некоторых ходовых масел в наличии нет. Основная причина – это нехватка у локальных производителей импортных присадок. Также на ситуацию повлияли внеплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы, в частности, обстановка вокруг Армузского пролива. В России создают электронные навигационные карты озер. В частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области. Об этом сообщил Минтранс. Работы ведутся по заказу Росморречфлота. Завершить их планируется до конца 2028 года, пишет РИА Новости. Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна, а при помощи снимков из космоса береговой линии и прибрежных территорий. В Минтрансе пояснили, что эта работа – часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России. Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры. Ну и последнее. В Санкт-Петербурге следователь вышла замуж за мужчину, которого по ошибке хотела задержать. 24-летняя Анастасия вместе с силовиками пришла по адресу, где по оперативным данным прятался разыскиваемый преступник. Бойцы выбили дверь, но вместо подозреваемого там оказался мужчина, никак не связанный с криминалом. Задержание не состоялось, однако следователь обменялась с мужчиной контактами. Они встретились, и знакомство переросло в роман, и вот теперь в свадьбу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, 98.73. Это евро, но мы все-таки обсудим, Юра, да?
0: Слушай, ну что за мужики пошли, я думаю? Вот это сейчас вот без СОБРа, без ОМОНа, без... не подойдешь, приходится вот так вот. Да. Дамам двери не открывать.
1: Ну вот у этой женщины, у Анастасии, была такая возможность. Понимаете? Понравился мужчина, выбила дверь.
0: Рецепт.
1: Ребята всегда под боком.
0: Да. Способ.
1: Да. Ну, в общем, на Ретро-ФМ продолжается летняя смена. И здесь же Юрий Гурьянов. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Ну вот, наверное, одно из важных, может быть, не самое важное, но правил в жизни, если хочется немножко няшности добавить, ну просто в конце добавляешь няши, и все, вот не надо вокруг да около ходить. Доброе утро, друзья! Это летняя смена на Ретро-ФМ, 10 часов и 10 минут. У нас, что у нас по плану? А, да, у нас гороскоп. Или нет, подождите, не гороскоп, а гороскопяша.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 августяша. Средаша. А сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требуют дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что на самом деле сказано. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно. Трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше сегодня отложить на какой-нибудь другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: обед.
1: Вот он, конечно, вечер несерьезный товарищ. Смотрите, постоянно то у него красный, то желтый закат, то розовый. Смотрите, что удобно. Постоянно перекрашивается, получается. Про цвета натуральные хочется поговорить. Вот, кстати, вот в нашей стране 35% примерно это русые, около 27% это шатены, брюнеты от 14, там по-разному бывает, от 14 до 20% примерно, и блондинов, соответственно, около 8%. Это как-то маловато. Так, ну ладно, давайте двигаться дальше. У нас тут тоже все настоящее, натуральное. Я уже присматриваюсь к будущему. Энрике Иглесиас, Рома Жуков на подходе. Лев Лещенко. Это музыка. Лучшая в мире. На Ретро-ФМ продолжит звучать здесь в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Энрике Хулиович Иглесиас как-то сказал про своего отца: «Я точно не собирался вступать с отцом в соревнования по числу женщин. Я не плейбой». Ну, не знаю, Анна Курникова, его спутница, конечно, это подтвердит наверняка. Кстати, они уже 25 лет вместе, я сейчас посмотрел. Вот это время, конечно, летит.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире «Ретро-ФМ новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России фиксируют очередную волну активности клещей. Прохладная и дождливая погода создает для них благоприятные условия. Поэтому риск заразиться энцефалитом или боррелиозом остается высоким, пишет парламентская газета. При укусе клеща рекомендуют как можно быстрее обратиться к врачу, а извлеченного клеща сохранить и сдать на анализ в течение 72 часов. После этого в течение месяца важно следить за самочувствием. В Татарстане с 19 августа на трассе М7 «Волга» стартует капитальный ремонт левой части моста через реку Тойму. На время работ транспорт в обоих направлениях будет двигаться по правому мосту. Сохраняется ограничение по весу не более 20 тонн. Ремонт продлится до 20 октября 2028 года, пишет «Московский комсомолец». В Казани с 31 августа по 5 сентября при необходимости ограничат движение и стоянку транспорта по ряду центральных улиц в связи с проведением мероприятия. Движение и парковку ограничат с 9 утра 31 августа до часу ночи 1 сентября, а также с 9 утра 2 сентября до часу ночи 5 сентября на некоторых центральных улицах. Также ограничение затронет парковку возле дома номер 9 по улице Миславского, пишет портал мэрии Казани. В субботу, 30 августа, Казань отметит День города и республики. Масштабная программа «Татарстан влюбляет» охватит более десятка площадок по всему городу, а ее кульминацией станет вечерний концерт у Центра семьи «Казан». Завершится праздник в 22 часа красочным салютом над акваторией Казанки, пишет «Московский комсомолец». В экстрим-парке «Урам» стартует 8-й фестиваль уличной культуры «Урам». На площади у театра имени Тинчурина начнется народный праздник гармонистов с участием более 1000 исполнителей из районов республики, после чего эстафету примет международный фестиваль «Восточный базар» в Казани с концертом «Голоса дружбы». На Казанском ипподроме пройдут скачки, а в Старо-Татарской Слободе стартует фестиваль «Казань с ЛГСЭ», включенный в список креативных проектов ЮНЕСКО. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как будто песня про последний рабочий день. Но, между тем, на самом деле, 26%, когда увольняются с работы, они уходят вообще молча, никак не выделяя свой последний день, вообще никаких слов не говоря. Что-то о грустном. Я же никуда не собрался вроде уходить. Лев Лещенко, прощай. Но не прощай, на самом деле. Здравствуй. Группа «Комбинация». В ближайшие минуты Глен Медейрес, «Смоки» и много всего хорошего еще обязательно прозвучит. Это ведь ретро-ФМ, это летняя смена.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Мамадышскому тракту от Клубной до проспекта Победы. И по Пушкину от Чапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом!
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
14: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама не оферта. ООО «Каргоби». ОГРН 128-726-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах. 16+.
0: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Группа Smokey, I'll meet you at midnight. Я встречу тебя ночью. Звучит как угроза на самом деле, не находите? Встречу тебя ночью, подворотне, за углом, в кромешной тьме. Нет, мы с вами не по такому жесткому сценарию будем действовать. Мы, конечно, встретимся, но завтра, с утра пораньше, в 7 часов, летняя смена обязательно вернется. Сейчас уступаю место Антону Веселову. Он уже пришел, готов ставить классную музыку и быть рядом, если что. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, до завтра. Пока.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Ламбада и Альбана и Рамина Пауэр. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиянам не потребуется платить за операции с цифровым рублем. Все они будут бесплатными. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она добавила, что для бизнеса плата будет, но минимальной в сравнении с банковскими тарифами за эти же операции. Напомню, открытие кошелька цифрового рубля через приложение системно значимых банков будет доступно россиянам с 1 сентября. Цифровой рубль является новой формой национальной валюты, дополняя наличную и безналичную. Мошенники придумали новую схему обмана перед началом учебного года. Злоумышленники создают поддельные сайты интернет-магазинов и предлагают купить все для школы по низким ценам. Об этом пишет РИА Новости. Когда пользователь вводит данные банковской карты и код подтверждения на странице оплаты, эта информация попадает к преступникам. Эксперты советуют проверять информацию о продавце перед покупкой. Число населенных пунктов Хабаровского края, подтопленных из-за паводка, достигло 13. Об этом сообщает региональный главком ЧС. Вода зашла на 19 приусадебных и 410 дачных участков. Кроме того, подтопленными оказались и 13 участков дорог. Дожди, которые накрыли большую часть территории Хабаровского края, сказываются на интенсивности прохождения паводка на Амуре и малых реках. Из-за засорения и сбоев в работе ливневых канализаций происходят кратковременные подтопления пониженных участков местности. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты, как сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баганов. Обсуждение проходит дистанционно. Личная встреча с главой НАСА не обговаривалось. Эксплуатацию станции продлили с 28 до 30 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль. Весь процесс займет около 2 лет. Напомню, МКС ввели в эксплуатацию в 98 году. Ее место в космосе до 32 года займет российская орбитальная станция. Ну а в Китае в эти дни проходит Всемирная конференция роботов. Она собрала свыше 300 компаний, предоставивших более 3000 инновационных разработок. Помимо деловой части, организована и спортивная. Организаторы устроили 2-е Всемирные игры гуманоидных роботов. В соревнованиях принимают участие более 2000 железных атлетов. Они выступят в составе 666 команд. В программу входят 30 спортивных дисциплин. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. Пока все. Аделия, встречайте. Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Не, ну это, конечно, хорошее оправдание на тему, почему ты пришел на работу так поздно. Ну, музыка связала, шеф, что я могу поделать? Главное, чтобы начальник поверил, друзья. 11.19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Самоцветы» и «Джо Кокер» совсем скоро.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: Вы знаете, для меня идеальное лето – это когда холодильник открываешь не чтобы поесть, а чтобы просто постоять рядом в прохладе. Да, нынче у нас лет не такое, но многим нравится, друзья. 11.34 в столице, лето продолжается с любимой музыкой. У нас совсем скоро Blue System, Михаил Боярский и Демис Русос.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Также по Пушкину от Московской до Профсоюзной. И по Саид-Галеева от улицы Ташаяк до Чернышевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Ретро-ФМ.

0: Эти вы.
1: Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь,

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: день в столице. На Ретро FM впереди Том Джонс, Пэтти Райан и ансамбль Дубы Колдуны.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Все банки России подготовили свои системы для запуска операции с цифровым рублем с 1 сентября, передают РИА Новости. Цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. Храниться он будет в кошельке на платформе Банка России. На главной странице приложения будет кнопка с логотипом в виде цифрового рубля. Расплатиться такой валютой осенью можно будет в торговых сетях с выручкой более 120 миллионов рублей в год. Цифровым рублем россияне будут пользоваться без комиссий. В Татарстане вводится новая премия для молодых педагогов дополнительного образования. Выплаты составят 90 тысяч рублей. Ежегодно премию смогут получить до 80 специалистов в возрасте до 35 лет со стажем не более 5 лет. Получатели определят по итогам конкурсного отбора, пишет «Московский комсомолец». В День авиации 23 августа в Казани пройдет встреча «Герои неба. Судьба и призвание», пишет «Московский комсомолец». Начнется встреча с возложения цветов и митинга у мемориальной доски летчику-испытателю Георгию Масалову на фасаде лицея имени Лобачевского при КФУ. В Национальном музее Татарстана состоится открытый диалог школьников с героями России. Пройдет интерактивная профориентационная зона по авиации, космонавтике, беспилотным технологиям. Мероприятие организуют для подростков от 14 до 18 лет, школьников Казани, СМИ и приглашенных гостей. В Национальной художественной галерее «Хазине» начала работу выставка декоративно-прикладного искусства татар «Поэзия ремесла». Она стала важным дополнением к большому проекту «Слово, ставшее символом», посвященному 140-летию Габдуллы Тукая. На выставке представлены вещи, которые окружали поэта в разные периоды жизни и формировали образный язык его произведений. Ткани ручной работы, кожаную мозаику, тамбурную вышивку, ювелирные украшения, театральные костюмы, бутафорию и многое другое. Это попытка воссоздать мир, в котором рождалась поэзия Тукая. От эстетики деревенского быта до городской культуры. Экспозиция будет открыта до 20 сентября. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, устали нажимать на 15 кнопок, чтобы просто включить музыку? Наконец, можно расслабиться, забыть об этом. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкаст, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: множество поздравлений от Рафаэла Карры. Я перевожу это так, с тем, что у нас есть программа «Ее друзья». Программа о наших любителях, о любимых исполнителях. Вспомни вместе, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Все это в программе «Ю». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, какие-то неизвестные треки любимых исполнителей. Кстати, в эту субботу он расскажет нам о Дмитрии Маликовой.
1: Реклама.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850. 119-021. Москва. Улица Тимур. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
10: Паста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
11: Реклама нефета. О, торговли. ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Клип на эту песню Рика Эсли породил целое интернет-движение. Рик-скроллинг. Хотя это скорее, конечно, розыгрыш, когда, знаете, жертве в интернете вместе реальные ссылки подсовывают гиперссылку, собственно, на клип или аудиозапись песни Never Gonna Give You Up. Это Рик Эсли на Ретро FM 12.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Шер и группа «Комбинация».

0: Авито «Путешествие». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: час дня в столице на Retro FM. Впереди группа Бананарама, Игорь Саруханов и Mother Talking. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность. Штраф до 1 миллиона рублей. Об этом россиянам напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер отметил, оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 103 на 103, об этом сообщили в Минобороны. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Беларуси. В министерстве добавили, что вернуть их домой удалось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. С военными работает уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Она уточнила, всем окажут необходимую медицинскую и психологическую поддержку, после чего перевезут в Россию. Там они продолжат лечение в госпиталях Минобороны. Сегодня годовщина одного из самых неоднозначных событий в истории современной России. Ровно 35 лет назад был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, так называемый ГКЧП. Именно с него начался августовский путч. Его участники объявили о захвате власти в СССР, отстранили от управления страной президента Михаила Горбачева и ввели войска в Москву. На защиту Белого дома вышли танки. Президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники по всем телеканалам транслировали «Лебединое озеро». В России каждый десятый торговый центр оказался под угрозой закрытия или трансформации. По информации «Известий», основной движущей силой этих преобразований является изменение потребительского поведения. Сдвиг значительной доли покупок в онлайн делает традиционные форматы торговых комплексов неэффективными. Владельцам предстоит выбор – инвестировать в изменение концепции или строить на месте ТЦ более рентабельный объект. Для потребителей эта перестройка рынка, вероятно, приведет к повышению цен. Портативные музыкальные медиаплееры вновь входят в моду. В первом полугодии продажи таких гаджетов выросли почти на 40%. Эти устройства созданы исключительно для мультимедиа. Специалисты связывают это с тем, что пользователи сознательно выбирают отдельные устройства для прослушивания музыки, вместо того, чтобы полагаться на смартфон как на универсальное решение. И о валюте на эту среду: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: что ж вы не делаете свои приемники громче, друзья? У нас же любимая музыка звучит. Юрий Шатунов в 13 часов и 20 минут на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро нас Лев Лещенко, Майкл Джексон и группа Opus. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ну, вообще, это клиническая картина любого рабочего дня. Ни минуты покоя. Но, друзья, даже беспокоиться можно и нужно правильно. А значит, с любимой музыкой Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Dire Straits, Евгений Белоусов и Bonnie M. В Москве 13 часов и 34 минуты.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: Не знаю, как вы, друзья, я уже счастлив. Одна из самых красивых, по моему мнению, мелодий на мировой эстраде — Dire Straits. Ну, а уже через несколько минут будем, так сказать, массового осчастливливаться, величить на Ретро-ФМ. Ваши приветы и поздравления. Кстати, пишите. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13 часов и 48 минут.
1: Реклама.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Прекрасная погода, летняя, теплая вернулась в Казани. Это радует, безусловно. Вновь можно уделить время долгим прогулкам и, конечно, посетить множество интереснейших мероприятий. Это дарит невероятное настроение и обновляет мысли. Ну а сейчас время Феличиты, время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ Игорь Иванов.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: как здорово, что счастливые моменты, дни рождения, юбилеи, еще какие-то памятные яркие даты часто совпадают и с отличной погодой. Например, как сегодня. А еще и любимая музыка звучит. И проявляем друг другу душевность, сердечное тепло. И все это в гармонии. Сейчас, в настоящем времени, феличите на Ретро FM Казань. Делайте свое лето душевным, ярким. Ну а мы вместе с Фельчитой добавим этой радости. Хафизова Диляра большой привет передает своим любимым подругам Ане, Володиной, Свете и Юле. Всем желает легкого и быстрого рабочего дня. Малькову Олю с днем рождения поздравляет брат Павел, желает большого счастья, крепкого здоровья, радости и никогда, никогда не грустить. Присоединяемся к поздравлениям, пусть они поскорее сбудутся, в этом не сомневаемся ни капли. Альказар и Сиси Кейч далее на Ретро FM.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: А люди, которые фокусируются на позитиве, чаще пребывают в хорошем расположении духа. А что помогает поддерживать отличное настроение? Ну, как вариант, спорт, да, общение с любимыми людьми, с приятными, интересными, хобби, творчество, ну и, конечно, улыбки. Они появляются сразу, как только прозвучит «Привет, Филичите» на Ретро-ФМ. Максим Дубровский пишет: «Приветствует любимую Казань и Ретро-ФМ. Всем желает яркого и позитивного дня. Вчера вернулся в Казань после длительного отпуска, побывал на юге и провел время в родном Ярославле. Всем своим знакомым и всем, кто его узнал, большой привет». И уверены, что таких очень много, и вам ответный светлый привет от них. Борисову Катю с днем рождения поздравляет сестра Александра. Желает семейного счастья, мира, добра, благополучия во всех делах, солнечного настроения и только радости в глазах. И Кириллов Павел большой привет передает своей любимой Светлане. Очень сильно вас любит, всегда скучает и хочет, чтобы все в вашей жизни было отлично. Если есть такое желание, конечно, так и будет. Желание всегда подкрепляется добрыми мыслями. А далее на Ретро-ФМ легендарный Modern Talking и Юрий Антонов.
1: Филичита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: Фильчта на Ретро FM Казань продолжается. Дарите любимым людям приятные приветы, поздравления. Удивляйте, радуйте. Меня зовут Татьяна Веницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А так важно, какую песню поет сердце и какие стихи читает душа, тем более если говорим о высоких и красивых чувствах, в которых признаемся любимым людям, дарим счастье и улыбки. Феличите на ретро-ФМ. Лидию Валерьевну, любимую маму, с днем рождения поздравляют любящие дети, сын Игорь, дочь Наташа. Желают большого счастья, крепкого здоровья, только добра и радости любимому родному человеку. Латфулину Ландыш с днем рождения поздравляет друг Радик Садриев. Желает благополучия во всем исполнении желаний, больших успехов в работе. Также нам пишет наша постоянная слушательница Гульнас. Она желает всем доброго дня и вам тоже от нас доброго дня. Всех поздравляет с экватором трудовой недели, с наступлением тепла. Всем желает хорошего дня и настроения. Вас благодарим и отвечаем вам взаимностью, улыбками. А далее на ретро ФМ Юби Поти и Андрей Губин.
1: Феличита на ретро ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Неустанно будем благодарить наших любимых, родных людей, которые в праздник всегда готовят сюрпризы, удивляют приятно, признаются в чувствах искренне, дарят подарки, звонят. Приятное удивление дарят. И, конечно, в чувствах своих признаются, говорят об этом. А еще так важно приехать, встретить. Но не всегда бывает такая возможность, и можно порадовать. Добрым приветом, ярким поздравлением Феличте на Ретро-ФМ. Миляушу Гаязовну с днем рождения поздравляют подруги Венера, Резида и Альфия. Подруги детства, которые вместе долгие-долгие годы. Вот такая прекрасная женская дружба. Желают вам большого счастья, крепкого здоровья. Оставаться всегда такой же замечательной, доброй, хорошей подругой и, конечно, крепкого здоровья. Пусть жизнь вам подарит в ответ много приятных сюрпризов, добрых встреч и исполнения всех ваших мечтаний и желаний. Крайнова Дарья поздравляет подругу Демидову Катю с днем рождения. Будьте любимы, успешны, счастливы. Пусть рядом будут всегда хорошие друзья, надежные и искренние люди. А далее на Ретро-ФМ Джой.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: как же здорово чувствовать себя счастливым человеком, особенно слыша любимые песни на Retro FM, думать о любимых людях, мечтать, поздравлять их с яркими событиями, готовиться к ним и бесконечно желать добра, счастья, любви и мира. Феличите, это все возможно. Кудряшова Людмила поздравляет любимую подругу Инну Измайлову с днем рождения. Желает семейного счастья, финансового благополучия, радости в каждом дне. Пусть жизнь будет яркой и долгой. Альберт Нурисламов привет передает супруге Дине, сыну Мурату, его семье большой привет. Всем бодрого рабочего дня желает, кто сейчас на работе находится. Айзатулину Альбину с днем рождения поздравляют подруги Регина и Зарина. Желают большого, веселого праздника, а также успехов во всех делах, радости и счастья. Пусть исполняются все заветные мечты, пусть будут счастливы все те, кого вы очень сильно любите и кто вам так сильно дорог. Поздравляем от души и желаем благополучия во всем. А далее на Retro FM Брайан Адамс и Никита Михалков.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Retro FM.
1: Счастье для всей страны.
3: Все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет толпа.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем

0: Магические моменты, вера в чудеса, приятные сюрпризы и неповторимые впечатления – все это дарит всегда день рождения. А приветы радуют сейчас любимых людей. Ирина Михайловская передает большой привет любимому мужу Евгению. Поздравляет его с днем рождения, желает прекрасного настроения, отличного рабочего дня, ну а вечером с семьей хорошо отметить. Любимого папу Виктора Аркадьевича с днем рождения поздравляет сын Гера, дочь Юля. Желает здоровья, семейного благополучия, успехов во всем и всегда. Папа, вы большой молодец. Вас очень сильно любят ваши дети. Фильчта завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть это лето будет таким, которому потом захочется возвращаться в добрых и теплых воспоминаниях.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Великий комбинатор на службе в полиции.
11: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
10: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: 26 года выпуска комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Столица 15 часов. Через пару минут на Ретро FM Леонид Агутин и Bad Boys Blue, их лучшие музыкальные хиты. Ну а прямо сейчас последние новости нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. 300 тысяч рублей в месяц. Центробанк установит месячный лимит на пополнение кошелька с цифровыми рублями. Однако распоряжаться средствами внутреннего граждане смогут без ограничений. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Открытие кошелька цифрового рубля через приложение системно значимых банков будет доступно россиянам с 1 сентября. Все операции с ним будут бесплатными. Россельхознадзор допустил пересмотр ограничений на ввоз товаров из Армении. Как пишет «Коммерсант», ведомство ожидает от Еревана официальные результаты проверок, отчета о принятых мерах и алгоритм действий, гарантирующий соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Ранее Россельхознадзор полностью заблокировал ввоз и транзит подкарантинных товаров из Армении, в том числе цветов, ряда фруктов и овощей. Прямые авиарейсы между Россией и Мьянмой могут снова запустить в октябре. Они были приостановлены в феврале этого года из-за низкой нагрузки. Об этом сегодня на форуме двух стран заявил министр экономразвития Максим Решетников. Он отметил, что с учетом введения безвизового режима есть значительные перспективы в туризме, хотя пока цифры скромные. Ежегодно Мьянму посещает порядка 4000 российских путешественников. Рост популярности традиционных ценностей России признают во всем мире. Об этом на международном буддийском форуме в Кызыле заявил спецпредставитель МИД Михаил Мерих. Он подчеркнул, что народности России объединены общим пониманием духовно-нравственных ценностей. Брак, союз между мужчиной и женщиной, воспитание детей, историческая память, преемственность поколений и многое другое. Большинство этих ценностей лежат в основе учений мировых религий. Яблочные игры в Кабардино-Балкарии проводят первый в России чемпионат по собиранию этих фруктов. Оценивается не только количество собранных плодов, но и качество. Организация работы, распределение контейнеров и даже экономическая эффективность различных подходов к уборке. Приз победителя яблочных соревнований составляет 150 тысяч рублей. И в завершении выпуска о валюте. На эту среду доллар сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Если вы не знаете, чем заняться на работе, попробуйте просто сидеть и агрессивно молчать. Особенно хорошо это получается, когда фоном играет какая-нибудь инструментальная мелодия. Когда молчанию способствует то, что и подпевать-то некому. За этот молчаливый и немного напряженно вдохновляющий тревожный в плане восприятия хит скажем спасибо группе «Зодиак». Ну а далее снимем с себя обет молчания, будем таки подпевать Муслиму Магомаеву, группе «Mike and the Mechanics» и дуэту «The Weather Girls». Через пару минут здесь, на Retro FM 1520 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Retro FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: Три Урики Повери на Ретро ФМ. Их знаменитый хит 85-го года «Семена Мора. Если я влюблюсь». С этой композицией коллектив победил на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Кстати, освежить воспоминания о тех романтических временах можно, скачав и установив на свой смартфон Radio Hub новое приложение Ретро ФМ. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Ищите Radio Hub в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
9: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Немного легкой светлой грусти нам на Ретро-ФМ добавила Милен Фармер, очень популярная французская исполнительница, актриса, которая иногда снимается в кино, композитор, поэт, певица с мировым именем и, как говорят, одна из самых высокооплачиваемых среди всех франкоязычных исполнителей. 15:49, время московское. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного летнего настроения под музыку Ретро-ФМ до конца этого часа. Еще послушаем Рикардо Фоли и Алису Фрейндлих.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Москве 16 часов. Сиси Кетч и Сергей Беликов раскрасят начало нового музыкального часа уже совсем скоро. Но сначала новости. С нами в студии Игорь Акулов. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Депутаты Госдумы призвали ускорить работу над расселением аварийного жилья и установить четкие сроки с персональной ответственностью за их соблюдение. Было отмечено, что безопасность людей не должна зависеть от бюрократических процедур. Депутаты считают недопустимым, когда жители годами ждут переселения, особенно семьи с детьми, которым необходимо обеспечить приоритетные безопасные условия. После признания дома аварийным, управляющие компании обязаны оперативно проводить перерасчет без заявления жильцов. Водители с хорошей страховой историей платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом. В июле средняя стоимость полиса для безаварийных водителей составляла 6 838 рублей, а для аварийных – 19 590 рублей, что дороже на 186%. Чем дольше водитель обходится без аварий, тем ниже КБМ и стоимость страховки, а наиболее заметное снижение цены наблюдается в первые годы стажа. А вот регионы с самыми низкими ценами на ОСАГО стали Забайкальский край, Псковская область и Ненецкий автономный округ. Очередь в ясли в России за 7 лет сократилась в 48 раз благодаря нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в Минпросвещение. На 1 января 2019 года необеспеченных местами детей до 3 лет насчитывалось более 214 082 регионах. На 1 августа текущего года всего 591 ребенок в 4 регионах. С 2019 года построено 1700 новых детских садов и созданы дополнительные места в негосударственном секторе. С 1 сентября для дошкольников будут работать 30 тысяч детских садов, из которых 213 после обновления. Около 10% торговых центров России могут закрыться или подвергнуться глубокой реконцепции к началу 2028 года. Таким мнением поделились в Российском совете торговых центров. Из примерно 2000 ТЦ закрыться могут около 200, но значительная часть продолжит существование после перепрофилирования под услуги, развлечения или медицину. Обновление концепции требуется примерно для 70% ТЦ, и в ближайшие годы их доля может вырасти до 80%. И в Великобритании кошка по кличке Чарли, пропавшая в 2016 году через 3 дня после переезда семьи, вернулась домой спустя 10 лет в день рождения хозяйки. Неравнодушный прохожий несколько недель подкармливал животное, а после чего отнес в ветклинику. Ветеринары нашли у нее микрочип и связались с семьей. Хозяева рассказали, что кошка сразу узнала их и совсем не изменилась внешне, а теперь привыкает к жизни с другими питомцами и наслаждается вниманием. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 85 рублей и 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Музыкальный привет из 86-го года от Криса Нормана и Дитера Болина. Казалось бы, а при чем тут участник дуэта Modern Talking? А дело в том, что Дитер Болин ее написал и спродюсировал. Она стала заглавной песней второго сольного альбома экс-лидера группы Smokey. Вот такая интересная история. А сколько историй интересных и разных можно услышать в программе «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Всем, у кого настроение в стиле диско, музыкальный привет от дуэта «Оттаван». Всем, кто чувствует себя в душе молодыми, потому что с нами любимая музыка для многих – это как раз музыка молодости. И каждый найдет на RetroFM ее частичку. По секрету всему свету подскажу, где можно найти целый пласт лучшей танцевальной музыки последних десятилетий, особенно в стиле диско. Да-да, здесь же у нас, друзья. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире золотая коллекция диско-хитов в неповторимом супермиксе на вечеринке RetroFM. А через 3 минуты нам споют и сыграют Дарио Джи и Константин Никольский. В столице 16.35.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Большой Крыловке от Серова до Вахитова, также по проспекту Имашева от Бондаренко до Мусина и по улице Пушкина от Нариманова до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. RetroFM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимурова, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.

0: Бывает, конечно, и так, что приходится кому-то говорить «гудбай». Кстати, мудрые люди советуют, чтобы понять, что за человек находится рядом с тобой, нужно с ним расстаться. При расставании он покажет свое истинное лицо. Ну, не знаю, если что, можно, наверное, вернуть. Главное, не опоздать. Саваш на Ретро-ФМ, 16:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера под песни любимых артистов. Далее у нас Джеймс Браун и Юра Шатунов. Не переключаемся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении 1 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 5 вечера в Москве. Группа «Премьер-министр» и Майкл Джексон готовятся порадовать нас на Ретро-ФМ через пару минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В мессенджере «Макс» стал доступен чат-бот по продаже билетов на пригородные поезда. Сервис работает для пассажиров 23 пригородных компаний в 60 регионах. От Калининграда до Сахалина, пишет ТАСС. Через бот можно оформить разовые билеты без указания мест, а также квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных. Для покупки достаточно выбрать регион, дату, станции, поезд и оплатить банковской картой. Полученный штрих-код нужно предъявить контролеру или на турникете. Продавцам табачной и никотиносодержащей продукции в Республике Татарстан надо будет получать отдельную лицензию на каждый магазин и павильон. С 1 марта следующего года запретят торговать такой продукцией без разрешения. Госалкогольинспекция будет вести лицензирование розничной и развозной торговли табачной и никотиносодержащей продукции. Лицензия на розничную торговлю даст право покупать и хранить продукцию, продавать ее. Татарстан намерен расширить прямое авиасообщение с Китаем и рассчитывает на запуск рейсов из Казани в Пекин, Чэнду и Сиань, передает ТАСС. Новые маршруты позволят увеличить туристический поток, товарооборот и укрепят деловые связи между регионами. На данный момент из Казани уже выполняется прямой рейс в Шанхай. Ежегодный музыкально-поэтический перформанс «Голоса Казани» состоится 28 августа на балконах здания городской мэрии. В этом году спектакль построят как путешествие по эпохам. 6 картин, каждая из которых будет посвящена отдельному десятилетию, пишет «Татаринформ». Откроет вечер Казанский камерный оркестр. Прозвучат песни из советских кинофильмов. В театрализованных представлениях задействованы ведущие артисты казанских театров. В массовых сценах примут участие студенты Казанского государственного института культуры и Казанского театрального училища. Перформанс продолжил традицию поэтических вечеров на балконах мэрии, ставших одной из визитных карточек культурной жизни города. Вход для зрителей свободный, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: кто из нас не любит пешие прогулки? Приятно же пройтись по улочкам, переулкам после напряженного трудового дня. Кстати, есть настоящие фанаты ходьбы пешком. Некоторые даже не прочь обойти весь мир. А пройти надо будет более 40 тысяч километров, между прочим. Если идти со средней скоростью 5 километров в час, то понадобится 8 тысяч часов по 8 часов ходьбы в день. Это 1000 дней или 2 года и 9 месяцев. Ну, получается, что если вы физически здоровы, готовы преодолевать трудности и ближайшие 3 года вас не ждут на работе, вы вполне можете прогуляться по земному шару. Мир посмотреть и себя показать. 17:19. Время московское. Юрия Антонова совсем скоро сменят на Ретро-ФМ Хуанус и Лейтбэк. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки RetroFM.
15: 15+.

0: А веселье, кстати, порой бывает таким бурным, что мозг готов уйти в отпуск даже без сохранения зарплаты. Веселиться мы умеем. Наталья Гулькина с группой «Звезды» сделала нам веселее в 17.34 по московскому времени. Далее немного переведем дух под лучшие песни группы «Круг» и Демиса Руссоса. Вы слушаете «Ретро-ФМ». Приятного музыкального вечера, друзья.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Также по Петра Виттера от проспекта Мирхана до Дементьева. И по проспекту Имашеву от Бондаренко до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
7: и включай интернет-потоки Retro FM.
9: 15+.

0: можно выдохнуть и с уверенностью сказать, ну вот и прошли мы экватор этой трудовой недели. Ну и под занавес трудовой среды почему не пуститься в пляс от радости? А кому не хватило одной песни, приглашение потанцевать, поступившее только что от дуэта «Якида», приглашаются к радиоприемникам через 3 часа. Там будет много чего яркого, танцевально-зажигательного на вечеринке «Ретро-ФМ». А на финише этого музыкального часа мы еще послушаем Сиси Кетч и песню из фильма «Москва слезам не верит». 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета для бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Топ-5 покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: А мода C7. Собрать взгляды.
16: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
15: А выбрать нужно только одну?
16: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: 6 вечера в Москве. Все самое лучшее в плане музыки ждет впереди. Арабески самоцвет уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Сервис «Волонтеры на избирательном участке», предназначенный для тех, кому может потребоваться сопровождение в ходе голосования, заработал на портале госуслуг, пишет «Парламентская газета». Избиратели, которым понадобится сопровождение, могут оставить заявление на портале. И в день голосования им помогут добровольцы. Заявки подаются до полуночи 14 сентября. Воспользоваться услугой смогут избиратели с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди и родители с маленькими детьми. В Минлесхозе Татарстана идет подготовка к всероссийской акции «Сохраним лес». В Татарстане акцию проведут с 3 по 10 октября. Сейчас определяются места участков и породы посадочного материала. Площадки организуют и на территории населенных пунктов, и в лесфонде. Полные данные о них разместят на сайте проекта. В этом году намечают посадить 70 миллионов деревьев в поддержку пострадавших от лесных пожаров регионов, пишет московский «Комсомолец». В Казани в сквере на улице Спортивной смонтировали 12 новых светильников и проложили более 200 метров кабеля. Установка новых светильников позволила восстановить освещенность территории и обеспечить ее использование в темное время суток, пишет портал мэрии Казани. Также на тротуаре вдоль парка Савинова по улице Гаврилова установили 35 новых светодиодных светильников. В преддверии Дня города и республики в Казани проведут отборочные туры ежегодного городского творческого конкурса «Голос нашего двора», «Голос нашей команды», фестиваль современной татарской культуры «Печан-базары», семейный книжный фестиваль «Тау-фест» и встреча участников международного мотофестиваля «Два Кремля». С 25 по 30 августа на улице Марджани будет проходить ежегодный фестиваль современной татарской культуры, организованный при содействии Всемирного форума татарской молодежи «Печан-базары». 29 и 30 августа в парке Елмай проведут 5-й семейный книжный фестиваль «Тау-фест». И 29 августа на площади у Дворца земледельцев состоится открытие встречи участников международного мотофестиваля, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Поехал, шери, шери.
1: Не знаю точно, как там с любовью в Италии, которую воспевают Рики Повери, ну, все-таки, наверное, все в полном порядке. А вот у нас в стране, если верить британским ученым, видимо, проводившим у нас когда-то свои исследования, каждая тарелка свежесваренного борща усиливает семейное счастье. И эффект этот длится как минимум один день. Я уверен, что и другие супы обладают таким же действием. Главное – стабильность и регулярность. Кстати, приятного аппетита всем, кто в эти минуты собирается поужинать. У нас на Ретро-ФМ впереди очень вкусные песни Стинга, Игоря Корнелюка и Трио Джой. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного вечера в Москве. 18:18.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
17: 0+. Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Не знаю, как вам, друзья, но уверен, что вы все-таки согласитесь с тем, что Стинга можно слушать очень долго и очень часто, не ограничиваясь двумя-тремя хитами. И, кстати, если в течение одного часа вы слышите в нашем эфире не одну, а несколько песен любимого исполнителя, это значит, что на календаре суббота, на часах где-то с 13 до 14, а в эфире Ретро-ФМ программа «Ю». Именно в это время мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Ближайшая программа будет посвящена Дмитрию Маликову. Не пропустите! 18:34, точное московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Мира от Тополевой до Парковой. Также по Ленинградской от Копылова до Айдарова. И по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей или с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
10: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
11: Реклама не шеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
0: Интернет-потоп «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Кто-то из мудрых людей сказал: тот, кто не понимает вашего молчания, едва ли поймет ваши слова. Но мы-то, друзья, молчать не привыкли. Через 10 с небольшим минут новости расскажут нам все, что происходит в стране и мире. А до конца этого часа мы еще будем подпевать Бакарии «Маленькому принцу». Классной музыкой и нужной информацией всем этим вас, друзья, обеспечивает ваше любимое радио. 18:48 в Москве. Вы слушаете Ретро FM. Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее радовать вас любимыми песнями будет Руслан Романов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В ленте!
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
19: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
10: и включай интернет-потоки Retro FM.
7: 12+.

0: 7 вечера в Москве. Далее Патрисия Касс, Андрей Губин и Secret Service через пару минут на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали. Инициатором разговора стала малийская сторона. В ходе разговора обсуждались вопросы укрепления безопасности и противостояния международному терроризму. Президент Мали выразил признательность за существенную поддержку со стороны России в противодействии атакам группировок. Также были обсуждены ключевые темы двусторонней повестки, развитие политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической и гуманитарной сферах. Турпоток из России на Мальдивы с января по август текущего года вырос на 20% и достиг почти 196 тысяч человек. Россия занимает второе место по числу туристов после Китая с долей 14,7% от общего числа прибытий. И власти рассчитывают, что по итогам года этот показатель превысит 300 тысяч. Также обсуждается расширение авиасообщения, включая рейсы из других регионов России, поскольку сейчас они выполняются только из Москвы. На российском рынке моторных масел фиксируются перебои с поставками и локальный дефицит, особенно импортных премиальных масел. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли. За последние два месяца стоимость выросла в 1,5-2 раза, а сроки поставок увеличились с нескольких дней до 2 недель. Причинами называют нехватку импортных присадок, внеплановые ремонты на НПЗ и ограничения по сырью. Однако масштабного дефицита, по прогнозам экспертов, не ожидается. В Госдуме рассказали, как изменился портрет мошенников. Современные мошенники стали высокотехнологичными людьми, использующими новейшие технологии, включая искусственный интеллект для дипфейков и визуализации обмана. По словам депутатов, злоумышленники идут впереди государственных институтов, активно осваивая ИИ для формирования диалога с жертвами. Напомню, что ранее в МВД напоминали о мерах предосторожности при общении в социальных сетях и подозрительных звонках. И американские биологи, изучающие сурков, собрали около 100 тысяч долларов благодаря сайту для взрослых. Это произошло после того, как их исследования оказались под угрозой закрытия из-за сокращения государственного финансирования. Аккаунт на платформе принес им лишь 6 тысяч долларов, однако неизвестный создатель криптовалюты под названием OnlyMarms пожертвовал все комиссионные от торговли токеном на нужды проекта. Ученые надеются, что популярность мемкоина продолжит приносить средства, но признают, что их случай скорее удачное исключение. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: не то чтобы ночь, до нее нам еще добраться надо, а вот вечер среды как раз встречаем вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ, параллельно завершая дела, ругая пробки, доедая или только дорезая ужин, ну и так далее и тому подобное. Всем отличного настроения, прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. С этого момента и до полуночи с вами я, Руслан Романов. Впереди только любимые песни на Ретро-ФМ. В частности, группа «Аха» и «Мадонна». Скоро в Москве 19.19.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Да уж, друзья, времечко бежит, прогресс не стоит на месте. Думаю, что это так или иначе уже прочувствовали все, без исключения. Вместо писем у нас давным-давно электронные сообщения. Ну а альтернативам традиционным радиоприемникам, например, это новое приложение RetroFM, конечно же, быстрое, удобное и без лишних кнопок. Здесь все, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Запоминайте или записывайте «Радио Хаб». Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, устанавливайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. Прелесть, да и только.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается –

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
9: Radio Hub. 12+.
10: Retro FM.

0: Если вдруг вас утомило таки эта среда, уже практически прошедшая, лучший способ взбодриться — настроиться на любимую музыку, что звучит на Retro-FM. 19:50 почти в Москве. Приветствую всех, друзья. Скоро у нас Саманта Фокс, а также песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Ожидается прямо по курсу. Я Руслан Романов. Хорошего вам настроения и отличного вечера в нашей компании. Не переключайтесь, будем двигаться далее.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Прежде новости в нашем эфире. Игорь Акулов в студии. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию над проектом поручил выделить регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией дополнительную поддержку в размере не менее 100 миллиардов рублей. Было отмечено, что состоянию региональных финансов нужно уделить особое внимание. За первое полугодие текущего года доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов выросли на 5,9%, а вот общий дефицит составил 160 миллиардов рублей. Александр Новак заявил, что экономика России за последние три года в реальном выражении выросла более чем на 10%. Страна стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, несмотря на внешние ограничения и структурные изменения. Он отметил, что российские компании сосредоточились на внутреннем спросе, а внешняя торговля перестроилась с учетом новых условий. При этом власти продолжают поддерживать экспорт и искать новые рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Центробанк введет ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на переводы с обычного безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. При этом средства, уже находящиеся на цифровом кошельке, можно будет использовать без ограничений. Запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября. К нему готовы все системно значимые банки, а также банки, имеющие статус значимых на рынке платежных услуг. НАСА и Роскосмос обсуждают распределение ответственности за планируемое сведение МКС с низкой околоземной орбиты. Стороны продлили эксплуатацию станции до 2030 года и сейчас договариваются о том, кто и какой сегмент будет контролировать. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявлял, что заключительный этап сведения предположительно проведут США, а два российских корабля будут задействованы в операции и будут отвечать за направление сведения МКС. И финские и польские ученые обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и меньшим количеством жировой ткани. Однако исследование не доказывает, что кофе помогает худеть. Оно было наблюдательным и проводилось в один момент времени. Участники, употреблявшие более 5 чашек в день, имели меньше жира, но работа не позволяет утверждать причинно-следственную связь. Ученые планируют выяснить, какие именно вещества в кофе могут давать такой эффект. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не успели мы с вами, друзья, и глазом моргнуть, а за окном-то уже оказывается темно. И на закате лета с приближением осени эта картина нас будет с каждым днем удивлять все меньше, а может быть кого-то и наоборот, но самое главное, что все закономерно. А вот вечерний эфир на Ретро-ФМ только-только набирает обороты. Я, Руслан Романов, рад всех приветствовать. У нас сегодня здесь лучшая музыка, дальше будет энергичнее, но обо всем по порядку. 20:20 практически в столице, прямо по курсу Donna Summer, суперхит от команды Иванушки International и многие другие.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
11: Вечеринка Retro FM. Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Retro FM.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ну вот то, что принято называть легендарной музыкой. Это когда встречаются две легенды, оно, собственно говоря, и происходит. Сэр Джеймс Пол Маккартни и Майкл Джексон, он же король поп-музыки, все вот здесь, в этой композиции, уникальные голоса, соответственно, потрясающая мелодия в совокупности удивительной красоты композиция. Say, say, say на Retro FM, 20:35 практически в столице. Прямо по курсу Роксет и песня из фильма «12 стульев» на Retro FM. Пламенно вас приветствую. Всем хорошего вечера.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
14: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама не шета. ООО «Каргобель». ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш.
15: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
16: Retro FM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

прелесть. Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангел, грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Дан-дан, будем считать, что это такие специальные позывные, которые сигнализируют нам о том, что мы приближаемся к самому яркому проекту нашего эфира. Конечно же, речь о вечеринке RetroFM. Наш уникальный микс зазвучит через каких-то 10 с небольшим минут, и до самой полуночи для вас только лучшая танцевальная музыка и самые зажигательные хиты на RetroFM. 20.48 точное столичное. Всех пламенно приветствую.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: мы вот тут мнения наверняка разделились, что, в общем-то, и неудивительно. Знатоки предпочитают, скорее всего, традиционные версии композиции «California Dreamings», начиная с оригинала 1965 года от команды «The Mamas and the Papas». Затем тоже к традиционной относящаяся версия коллектива «Beach Boys», год 1986. Ну и вот, наконец, самая, так сказать, энергичная драйвовая история от группы «Royal Gigolos», они же «Королевские Альфонсы», если позволите, и, соответственно, вариация от 2004-го. Так бывает, когда всем нравится данное произведение, каждый хочет внести свою лепту. 21.19, точное столичное. Приветствую вас на вечеринке RetroFM.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Мне кажется, друзья, такая характеристика, как bubblegum pop, идеально подходит к стилю и формату музыки, который предлагает нам с вами команда Aqua. 21.34 в столице. Это уникальный микс и вечеринка Retro FM. Здравствуйте!

всем, кто только что присоединился к нам, напомню, что в эфире вот уже почти час звучит неповторимый супермикс из лучших дискотечных хитов. Проще говоря, вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Я Руслан Романов, рядом с вами до полуночи. Приглашаю всех на зажигательные танцы.

0: за горизонт этой среды мы с вами мчимся под лучшую танцевальную музыку. Не надо сказать, у нас это весьма неплохо получается. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире. Всем вновь присоединившимся пламенный привет и здравствуйте. 22:18 точное столичное, но у нас до полуночи, как всегда, звучат только самые зажигательные танцевальные хиты. Не переключайтесь, будем двигаться далее, друзья. Хорошего всем настроения.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Ретро-ФМ.

0: в лучших традициях мировых вечеринок Фэнси и его репертуар мы регулярно наблюдаем и в нашем уникальном миксе, в том числе и сегодня на текущем музыкально-танцевальном марафоне. 22:33, точное столичное. Приветствую вновь присоединившихся. Мы танцуем до полуночи. Давайте с нами.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: Когда звезды, что называется, сошлись, это типичная на самом-то деле ситуация для вечеринки Ретро-ФМ. При свете звезд небесных нам дарят свои шедевры звезды, сияющие на музыкальном небосклоне, и что те, что другие не гаснут, в частности, и благодаря Ретро-ФМ в том числе. 22:49, в Москве идем дальше.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Самые зажигательные и порой экстравагантные треки только здесь, на вечеринке Retro FM. Еще больше увлекательного контента вы найдете в новом приложении Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. В вашем распоряжении лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте любимую радиостанцию и самые классные треки, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Так и правда, глядишь, наступит рассвет. Под лучшую музыку время летит незаметно. Вот уже и большая часть уникального микса позади. Так что успевайте присоединиться к нам. До полуночи совсем немного времени остается. Жду вас по-прежнему. Вечеринка Retro FM в эфире.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Группа «Джой» на финишной прямой сегодняшнего танцмарафона. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается до самой полуночи, и, как несложно догадаться, остаются считанные минуты до окончания сегодняшнего микса. Я, Руслан Романов, благодарю всех, кто танцевал с нами. Прощаюсь до завтра. На старте нового дня, четверга, соответственно, встречайте Дмитрия Майорова на «Ретро-ФМ». Всем удачи!

Какое-то непреодолимое желание стянуть себя лишнее, все лишнее. Может вызывать это история Джо Кокера. Кому-то нужно сопротивляться, а то окружение, коллеги по этажу не поймут таких причин, говорю про себя. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большой привет и музыкально, и не только нескучные ночи в компании Retro FM, уже грядущих хитов. Демиса Русоса, Рика Эсли и других артистов. В столице 20 минут первого.

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Если долго мучиться, что-нибудь получится. Явно ничего хорошего, если это касается отношений, в которых пора поставить точку. Но каждая из пары продолжает жить иллюзиями, что вроде все хорошо, все в порядке. Примерно такие мысли у Дениса Руссоса. На смену которому на Ретро-ФМ со своими историями уже выдвинулись Альбана, Рамина Пауэр и земляне. В столице 0 часов 36 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

все под контролем, все согласно музыкальных списков. Никто не сачкует. Если обещали заглянуть к нам на ретро-фм, то обязательно сделают это. До финала этого часа еще успеем услышать Bad Boys Blue. В столице 0 часов 49 минут.

0: Час ночи в столице. Движемся вперед из песни на Ретро FM. Песни из бриллиантовой руки. Ретро,
1: Ретро FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и о

Все быстрый кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

о том, что сначала этот трек прошел незаметно, уже немногие помнят, но все же это так, пока его не приметил режиссер Дэвид Линч и не использовал в своей картине 90-го года «Дикие сердца». Тогда уж она растопила сердца многих, все как в кино, как в сказке стало. Крис Айзека. Ну, долю заслуженного внимания он получил. В столице 19:00. На Ретро-ФМ скоро будут хиты Криса Ри и Владимира Кузьмина.

0: ни минуты покоя, никак не вяжется со Всемирным днем лени. А сегодня, 20 августа, именно он не поленился, несколько раз перепроверил. В принципе, сегодня можно что, полениться больше обычного, и ничего нам за это не будет. Но это не точно. Точно же, столичная, час 35. На Ретро-ФМ скоро услышим Лябуш.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

столице уже 1:49, ну, практически. Из актуального потом, это то, что потом как-нибудь отоспимся, выспимся. Ну, а сейчас продолжаем полуношничать вместе. Ждем скорого музыкального появления на ретро-ФМ Стинга. Еще услышим скоро Джеймса Брауна.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не выходи из дома, from home, да и вообще куда вы, туда и мы. Взять Retro FM с собой стало гораздо проще, удобнее с нашим новым приложением Radio Hub. Ничего лишнего, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Говорю же, ничего лишнего. Все это, разумеется, абсолютно бесплатно, без каких-то лишних тел, движений, что ли. Просто включили, слушайте. Подкасты, к тому же, можно скачать и переслушивать их, даже когда нет интернета. Не бесполезная фича. Ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений и, конечно, запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. В столице 2 часа 20 минут. Прямо по курсу Сергей Беликов и не только.

0: Слово «я» точно есть такой персонаж, печальный серый ослик. Но сегодня все внимание не к нему, а к другому мультгерою, весьма такому, весьма лопоухому. Сегодня 20 августа, день рождения Чебурашки. Держу вас в курсе, как говорится. В столице тем временем 2 часа 35 минут на Ретро FM. Скоро отметятся Dire Straits и услышим Михаила Боярского с историей «Остров детства».
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-1601-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

у кого-то рояль в ночи, а у нас саксофон, благодаря стараниям Dire Straits. В студийной версии легендарное соло на саксофоне исполнил выдающийся американский джазовый музыкант Майкл Брейкер. Держу в курсе. В столице 2 часа 49 минут. До очередной часовой границы успеем услышать Саваш и Игоря Иванова здесь, на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.